Это Гуцин это Афонс Капро, это Пресела Капро. Дитсик это Хонигит, а дзинк это Гекве Адзанде, wedding anniversary. Ханихода это Тлуху, это Сацугит, это Хагидило, это Низу Хайсенди. Это Гигахита, Дин Синхи, Нинди Сагидионде.